меньше и сплюзнет. Гальва не мах. Ай, гризло наги. Умбик ту фус. Мах рау ноку ин блюз.